0: 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr
1: 92 92 City FM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική.